0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sudifera finnut detiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus nakhat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Nanoq Media Internetiaatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaateqarsinnaavutit ilaqutariinut tamanut internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilere saarutit.
1: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит

0: Du sagst Nachbass, du sagst Nachbass. Nano FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa megile masaharut.
2: Таллимангорнарми юуни таллимаани тиимми мерсоо нуяқассаақсеқиннилартарсиннаассаллуни уллуккут қулиник уннуаккуллуатаатсими киассангатиннеқарпоо аннораақиппасик сикунтиму митерисисаматунгаанут суккассусеқартассаа
1: Вэр усекен фо нук
2: Фредаг ден 5. Juni ifølge DMI skyet vejr med lidt sol dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Гой билүүэд?
1: Гой ян.
0: Илэл, бай.
1: Бай.
2: Хавдаса нассуиатераллатсиалаассууга иллуқарфин аллан эққуисун тунгатиллугу. Тасса аққагу тумниуссиннаангилагут эққуккат иллуқарфин алланерсун тас контуини кисаратсигит таалу аққагу банкими таамат нуссувинеқ матоққасуссаагами. Тас таамаммат иммарам уллуфиорниккаар уллуми канингаасарсисимассапу аамма тасаққагу банки матоққасуссаагами таамат нуссисиннаанера таамааттуми атсат иллуарфим аллами эққуисут атаасингорпат икисиннаавагут таамааккалуартоқ сианиннассаас аққагу аққанернут аллақарниассаагут контуси тас аюралуартумит тас банки таамаатт писимаоқ аққагу матоққасуссаароқ таамаат икисисиннаанер спилфам санимуатаасеқ инраке
3: Tu atresse. Shu. Afin marluk. Triafor. Nikken. Nik denne. To. Marsluk. Inafies. Tu afies. Ti. Kulit. Femtene. Inefor.
0: Spil et semut adasok en række.
3: Atten. Seksetreive. Tolv. Akkanuk marsluk. Femme fies. Nye fies. Nye fiesse.

0: асан наавэтит намминеппи фиссанни акцион драма тимерсорнерлу малиннаафиериаанаат уллуиннарни фильмериартортутут мисигисарпарит биэплей нанох медиа мит аликутассиат киллилерсорнерангитсут
1: нанох FM.

0: FM 90,5.
1: Нуумутсилассами килимасаагут.
2: Таллимангорнэрми юуни таллимаани тимми мерсоо. Нуяқассаақсеқиннилартарсиннаассаллуни уллуккут қулиник уннуаккуллуатаатсими киассангатиннеқарпоо. Аннораақиппасик секунтимомитерисисаматунгаанут суккассусеқартассаа.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Fredag den 5. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.